0: Alo.
1: Ha, mana.
0: Что?
1: Слушай, среди ночи какой-то мирак. Нет у меня. Слушай, я умер. Он меня не понимаешь.
2: Аждар, что
0: я? Аждар, что я?
1: Амдулла, гезарым бу вақты ене гөресен не ло хабар. Сен өлесен, гезеде динчлигим йоқты да. Ят гөрім, ят кадасы. Гезенің хейрінденсе, сәхәрі шәрі яқшын.